0: Nova Vifru тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Поехали! Деп келіп қалдық, достар. Барыңыздарға салам айтамыз. Құтман таң, жалпы Қырғызстан, сүйікті ормандар. Қандайсыңдар?
2: Да, всем доброе утро. За окном новый день, это значит новая возможность начать все с хорошего настроения. Обязательно мы со Скатом в этом поможем вам, если вдруг у вас нет настроения, или если вдруг немного вот, знаете, такой бодрости не хватает, да, обязательно слушайте нас с утренний лайф, и бодрость обязательно появится.
1: Не голосок тебе, джангун башлап салсақ пе?
2: Джангун? Қанты паштайыз?
1: Білмеймін. Сен
2: паштайыз қой көз жаңғын?
1: Жоқ, мұндай болады қой жаңағы. Бір нәрсені ниет қылып келесің, бір нәрсені пландап келесің, анан тақырдай бір паштай албайсың қой. Мысалы, білмеймін, бірі спорт паштай албай жүреді, бірі диета паштай албай жүреді, бірі да бір нәрсе паштай албай жүреді.
2: Мысалы, сен нен паштай албай жүресің?
1: Мен нен паштай албай жүремін? Мен ертең менен ерте тұрып, мындай кете оқығанды паштай албай жүремін, да?
2: Вот, кстати, хотя 5 минут уделить, это бір, очень даже полезно.
1: Бір сад, 2 сад мес, бір 10 минут, 15 минут болу, сен кандай бәлкім 5 минут болу, дай, кетеп болғанды дағандай, жөн әлі кетеп мес, бір...
2: Пайдалу,
1: Не, пайдалу бір малымат. Себебі дегенде, таң ерте адам баласының месі, баяғы ұйқыдан ес алып тұрғандықтан, қаулы алуысу, жаттап қалуысу, күштүү болот экен да.
2: Тогда я, наверное, исключение эртең менен эрте араңда эле турам да менчи. Эчтекени кабыл албайм да.
1: Ошол маалыматты окугандай мен ойлоп койгом да, эртең менен турган кезде бир 10 мүнөт, 15 мүнөт бир нерсе бир пайдалуу, керектүү бир маалымат окуп алыш керек экен деген анан ошону кылбай жүрөм да.
2: Есть одно но. Я не знаю, как у тебя и как у других, но когда я читаю что-либо, особенно книгу, да, мне все время на сон тянет. Все время спать хочется.
1: И бу сонды.
2: Из-за этого я в основном, ну, если читаю, то перед сном. Это вот отличное снотворное, можно сказать.
1: А что там, да, ухташ очень, да, где-то пошел утром,
2: да, бывает и такое. Просто, ну, поаккуратнее, да, я к тому, что если утром только проснулся, такой бодренький, раз начинаешь читать книгу, и обратно тебе тянет поспать.
1: Мунмен не найт козыгелі, достар. Ойгон олу, таңды, гүнді, пайдалу өткөр өлім, да, көптен бері баштай елек, ешті, тарс әді, баштап салал, ашынан арулан күт. Өз айт, не деп айтады, бір жеті күн дейді, бірі 21 күн дейді, бір нәрсені тұнбай қыла берсең, ошол нәрсе адат болып қалады дейді, қо?
2: Мне кажется, 7 дней это мало. 7 дней, я думаю, ты еще себя будешь заставлять. Ой, а вот бр... если месяц ты будешь, ну, 20 дней, да, так скажем, если будешь заниматься одним и тем же делом, то потихонечку и мозг твой привыкает, и организм привыкает.
1: Ой, блин, брать, это еще кундейт, брать, где ты кундейт, брать, дерьма, брать, кундейт. Блин, еще баштайли чибир, баштайли чибир.
2: Эртең, ну что, бир китап ты ач баштағаннан кейін айтып бересің де, не туралы кітапты алды, не жөнінде
1: оқысың. О, мұндай қылбаймын ба, ертең менен келіп, мен ертең менен жұмысқа сен не оқыған сіздерге айтып беріп тұрмаймын ба?
2: Кстати, хорошая идея, да.
1: Сіздер баға қойып тұрғыла, баға қойып, басына қошып, ақша төліп тұрғыла дейсің.
2: Ну, а я с чего могу начать? Ну, хотя бы с того, что... Давай я подумаю хорошо про себя.
1: Ошенче, ошенче. Мына достор, мен бүгүн эртеңден баштап биринчи окумай болдум. Мен бүгүн кеч болуп калды го. А сиз бүгүн эмнени баштайсыз? Ал тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Таңкы лайф, өзүнүн таңкы 3-бири 3 сааттык ишин баштайын деп турат. Кеттикпи?
2: Да, всем доброе утро.

0: Синоптики говорят вообще по-разному, да, то, что сегодня будет то дождь, да, то облачно, но на улицу выходишь, вроде бы солнца, ни одного облачка нету. Не поймешь, вот как ты думаешь, какая сегодня погода будет?
1: Бүгүнкү күнү билбейм го, бирок кечээ мен аябай жаан күткөм. Жаан, кечээ күнү деген жаан болот деген да. Анан жана антип күн бир көлү.
0: Мен айтмакчымын да.
1: Сенден уктук беле, ошо. Анан жаан болот десек, жаан деген бир 5-6 эле тамчы тамып, ырымдап эле койду го.
0: Өткөн эле болуп кетти.
1: Ал мындай окшойт, Диана жаан деп атты эле, ошо бир себеп коеюнчу деп эле өтүп кетти, шашып бир жакка кетип барат эле өтүп кеткен сыяктуу болду.
0: Мени калпычы кылдырбайбы?
1: Кутман таң, ийгилик жана жакшы маанай каалайм деген сонун угарманыбыз бар экен бул жакта.
0: Кутман таң, доброе утро, да, здорово, что уже наши слушатели потихонечку к нам присоединяются. Да, друзья, наш WhatsApp номер прежний, 0709-118-118, имейте в виду. Сохраните, обязательно пригодится. Сегодня хочу напомнить, что среда, 10 июня, оказывается, отмечается Международный день электрика. Вот так вот, очень даже нужная, важная профессия, да, праздник людей, благодаря которому в наших домах всегда есть свет, благодаря которому работает твой робот-пылесос, мой обычный пылесос, и, в общем, вся наша техника, друзья. Так что всех электриков поздравляем.
1: Мындан сырткары дал ушул 10 июнь күнү 240 жыл мурун элестет Дианы. 240 жыл мурун балмуздак пайда болгон экен го эң алгачкы.
0: Ой, я люблю мороженое.
1: Бүткүл дүйнөлүк балмуздак күнү.
0: Последний раз когда ел мороженое?
1: Азыр эми күн алыс эле жеп атабыз го дейм. Кыздарым алып келет, жейбиз дейт, анан алар кошулуп жеп калабыз. А мындай өзүмчө жүргөндө өзүм сатып алып жебегениме бир 2-3 ай болуп калды окшойт.
0: А, да? Окей, хорошо, я буквально вчера вот вроде ела мороженое.
1: Да, кисти майрамды столбцем, да. Бүгүн майрамды керек болчу.
0: Ты знаешь, вот я даже вчера окунулась в детство, можно сказать, я купила тот самый джаз.
1: А он не ле джаз деген?
0: Мороженое же было, где эти такие вот желто-красные, на фруктовый лед похож.
1: А, мен деген я пломбир деген деле билем го.
0: Ну, ты старше меня, понимаешь, между нами какая разница в возрасте. Мое, допустим, вкус детства это джаз и фруктовый лед, а у тебя это пломбир.
1: Пломбир дегендер, да, мне смак деген бар эле.
0: Смак я помню, да.
1: Ошону жакшы көргөндөр кол көтөрүп койгула. Бүткүл дүйнөлүк кол өнөрчүлүк, мындай устачылыктын күнү экен.
0: Здорово.
1: Сенде ушундай өнөр барбы, кол өнөрчүлүк барбы?
0: Я не знаю. Ну, я люблю, вот, допустим, люблю вязать.
1: Ну, да, сен майрам кен, майрам гуд болсын.
0: Да, можно, да?
1: Балмуздак алып берем сагана.
0: Рахмат. Также в этот день произошло событие, да, которое вошло в мировую историю связи и спасения. В 1909 году впервые в мире был успешно применен международный сигнал бедствия СОС. Его передал экипаж британского парохода, оказывается, который столкнулся с серьезными трудностями в море. На сигнал откликнулись и другие люди, да, и помощь была оказана вовремя, друзья. И, кстати, вопреки распространенному мнению, СОС – это не аббревиатура, оказывается. Это просто такой вот сигнал. Многие думают, что это аббревиатура, но нет.
1: Жанагы ушунун уун чыкпай жөн эле кол менен көрсөтө турган нерсе болчу, жана командаларды бириктирип туруп эмне деп коет ушундай көрсөтүшү?
0: А, жок, мынтип коюшат.
1: Ошол сен жардамга муктажмын деген э?
0: Ошондой да, бирок ал сөзгө кирбейт болуш керек.
1: Ошон берки үнсүз режими го дейм, андай эмеспи?
0: Жок, ал кийин эле пайда болбодубу? Эти три буквы, кстати, были выбраны потому, что их очень легко передавать азбукой Морзе. Все, поэтому три точки, три тире и три точки.
1: Сонке.
0: Вот такие вот полезные вещи мы сегодня узнали.
1: Алды да, сиздин жеке календардагы майрамдар жөнүндө дагы маалымат билгибиз келет. Эгер болгон болсо, узатпайыңыз WhatsApp номер 0709-118-118 сапар залына көз улантабыз. Алдыда мыкты чыгарма жана жаңылыктар күтөт экен бизди.
0: Мен туура. Утренний

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионалам. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолум, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Закульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: разном. Интересные факты.
1: Утренний лайф на Авторадио продолжается, дорогие друзья. И прямо сейчас мы со Скатом решили рассказать вам про мороженое, потому что сегодня мы отмечаем такой вот прекрасный вкусный праздник.
2: О, Элералык деңгээлдеги балмуздак күнү, достор. Тарыхына канча жыл болуп тур десеңиз, 240 жыл болуп тур ғой. Элестет, ушунча жылдан бери адамзат мороженое жеп келип тур. Балмуздак. Негиздеген балмуздакты окумуштуулар бул бакыттын десерти деп аташат экен.
1: Ну, я согласна, да.
2: Себеби дегенде, балмуздак жегенде менин кубанычка, сүйүнүчкө жооп берген бөлүктөрү дароо активдештирип, адам өзүн бир ушунчалык бактылуу сезеткен. Өзгөчө кичинекей балдар.
1: Биз деле андай кичинекей бала болуп калат экенбизби, мындай бир карап келсек.
2: Ойлоп калдым, кээде мындай маанайың жок кезде, демек балмуздак жесек сонун болот экен да, баары жайына келип калат экен да.
1: У меня лично так. Проверь, дай тебе скажу.
2: Дайым ошондойбу,
1: э? Да. Даже вот зимой, да, если у тебя нет настроения, ну, возьми ты ведро, да, мороженого вкусного, любимого, вот пломбир, да, твой любимый. Придешь домой, возьмешь любимого человека рядом, сядете и включите фильм, и будете вместе кушать это вкусное мороженое. И все, настроение у тебя на ура.
2: Мурда дегендей, жайында ле, ысыкта ле балмуздак жеш керек деген нерсе бар эле го. Мисалы үчүн бизде айылда билем да, күн суук болгондо балмуздак сатылчу эмес. Азыр жылдын каалаган учурунда сатып алып жей бересиң го.
1: Эми маанайың болсо кышында деле мындай түшүп калышы мүмкүн деп турабы, ошон үчүн көтөрүш үчүн балмуздак алыш керек.
2: Маанайга ишенич жок дейсиңби? Кандай кызыктуу маалыматтар бар сенде, Диана?
1: Хочу рассказать про необычное турецкое мороженое. Это вот даже в Инстаграме, наверное, вы увидели, да, на просторах интернета, как мороженое тянется буквально как жвачка. Это вот целое мороженое можно даже резать ножом. Традиционно турецкое мороженое дондурма готовят не только из молока и сахара, да, как мы все привыкли. В него добавляют особый ингредиент – порошок из корня дикой орхидеи, который называется салеп, а также мастику. Это смола фисташкового дерева. Вот благодаря этому мороженое становится очень плотным, тягучим и эластичным. Ты пробовал когда-нибудь дондурма?
2: Ова, блин, бул жакта жегенбиз го, бирок ал жак Түркиянын өзүндө жегенден башкача болот болуш керек деп ойлойм. Ал ошон жана берүү ыкмасы дагы бир башкача го. Ар айлантып, бер айлантып иши.
1: А бияқта айлантып, айлантып эле жел тигер эле
2: кантип? Бизде андай, бизде андай жок го, эле салдырып эле жей аласың го.
1: Чоюлду эле сагызга окшош.
2: Ова, ова. Түрктөрдүн балмуздагын ошонусу мындай өзгөчөлүк го.
1: Да, вот его можно растягивать словно как жевательную резинку, а иногда даже резать ножом и есть вилкой. Вот такие вот особенности есть. Еще быстренько хочу рассказать про чесночное мороженое. Ты бы рискнул бы попробовать такое?
2: Жок, биринчи там.
1: Кстати, оно очень даже популярно в США. Появилось очень даже случайно и стало вот хитом, можно сказать. Один из самых необычных вкусов в мире считается вот именно чесночное мороженое. Впервые широкую популярность она получила, как я уже ранее говорила, да, на фестивалях в США. Посетители сначала воспринимали его как шутку, но оказалось, что сладкие сливки и легкий чесночный вкус отлично сочетаются. Ну, не знаю, мне кажется, это вот то же самое, что есть арбуз с горячей лепешкой.
2: Ошол сыяктуу эле. Дагы бир кызыктуу маалымат, достор. 1904 жылы дал ошол АКШда атайын балмуздактардын көргөзмөсү өтүп аткан экен. Анан мына ошол жакта бир сатуучунун идиши түгөнүп калып, анан балмуздак калып калат да, салып бере турган идиши түгөнүп калган. Анан коңшусу кадимки вафлини ороп берип, ошого балмуздак салып берип атып, анан бүгүнкү рожок деген ошондон пайда болгон экен го.
1: Ой, серьезно, тоже да случайно появилось. А не с чесночным вкусом случайно был?
2: Билбейм.
1: Или обычный?
2: Даамдарын билбейм го, бирок рожок ошентип мындай идиш жок калгандыктан пайда болуптур. Бирок кандай сонун пайдалуу мындай жаратмандык, э?
1: Вот даже предлагают же, ты будешь, говорят, вот сейчас положат тебе мороженое и предлагают обычную посуду, только бумажную, да, или рожок. Я всегда выбираю рожок.
2: Ошо да. Ошо, идишин ошо деп салгандай сонун.
1: Да, обязательно.
2: Анда өзүнчө көтөрүп таштанды кылып, салып отурбай,
1: э? Эң туура.
2: Мына ушундай балмуздак сөйүүчүлөр, дагы бир жолу майрамыңыздар менен сапарыбызды алдына үзүлүп атабыз. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ливам. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионалам. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолу, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
0: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
3: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Угармандарыбыздын чыгармачылык дарыметине азыр баа беребиз. Байкайбыз ким канчалык деңгээлде мындай котормочулук жөндөмгө ээ экенин.
2: Ооба, миң туура. Самое время переводить, друзья, включить все свои, так сказать, переводческие таланты, да? Как всегда, для вас подготовили отрывок популярной одной песенки. Песня прозвучит на русском языке, не переживайте, ни на китайском, ни на английском. И именно этот текст вам нужно будет перевести на наш кыргызский любимый язык. И за то, что вы переведете, мы вам подарим подарочки.
1: Мен айылдан шаарга жаңы келгендечи, көчөдөн жанагы слоёный самсы деген жазуулар көп эле го. Ошону мен негедир солёныйды окуп алыптырмын да. Анан эми солёный бул туздуу деген сөз. Ошондо туздуу самсы деген кандай болуп калды деп көпкө чейин ойлонуп жүрүптүрмүн ошонучу.
2: Алып көрбөйбү, жеп көрбөйбү?
1: Жеп деле көрбөйм ошонучу. Анан көрсө деген жакшынакай эле слоёный деген эле сөз экен го.
2: Слоёный деген ошондо катталган болуп калабы кандай?
1: Катмар-катмар болгон.
2: Катмар-катмар.
1: Кат-кат болгон самсы деген сөз бул.
2: Вот мне кажется, идея, да, для тех, кто давно мечтает открыть свою самсушечную. Кат-кат самсы можете дозвать.
1: Кат-кат самсы деген, да? Ой, бля, бизде самсын түрү көп го, кайнак самсы дегени бар, катырак самсы дегени бар.
2: Я впервые слышу.
1: Ой, бул Некрасов көчөсү барго, азыр эмне болуп калды? Садырбаев болуп калды? Жок, Садырбаевдин бери жагы.
2: Бахов болуп калат.
1: Некрасов көчөсү, кыргызчасы ким эле? Асаналиев болуш керек эле.
2: Ошо эсимден чыгып кетти.
1: Ошол көчөгө барсаң, самсын түрүн көрөсүң го, кайнагын да көрөсүң, да бир атаныкын көрөсүң, апаныкын көрөсүң, киши самсын бар ошол жерде.
2: Мен болсо тандыр самсысын билем. Анан кийин да кат-кат самсыны билем, бүттү.
1: Ооба, самсыларды эми кыргызча которуп бүттүк достор. Эми ырга, ырды которууга кезек келип жетти. Баса, эң кызыктуу сонун котормо үчүн бизде белек бар.
2: Ооба, Кылым брендинде сиздер үчүн сонун суусундуктарды даярдап койдук. Бренд Кылым — это отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды Алаква. И уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов прекрасных лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и, конечно же, другую освежающую продукцию. Современное производство, строгий контроль качества и доступность для каждого. Вот эти вот главные принципы бренда Кылым. Кылым — это вкус качества, созданный в Кыргызстане. А мы для вас подготовили целых 2 блока вкусного летнего напитка. Да? Один блок — это дюшес, да? Второй блок — это мохито, друзья. Очень даже, мне кажется, вкусные напитки.
1: Да. Эки мезгилдин суусундуктарын бирдей эле беребиз го сиздерге. Ал эми тапшырма болсо, мына мындай угалы, анан которолу, э?
2: Ооба, эң туура.
1: Кеттик.
3: Ты мне покажи вечную любовь, как с нею жить.
2: Вот такая вот короткая композиция. Ты мне покажи вечную любовь, как с нею жить. 0709-118-118. Именно на этот номер вам необходимо будет отправить свой перевод. А за самый интересный мы подарим целых 2 блока вкусного сока от компании «Кылым».
0: Кручу, верчу, перевести.

0: Автомонитор. 8:46 мүнөт достор, бурбуруздун жолдорундагы азыркы учурда жагдай кандай экенин жөнүндө маалымат берелим. Тыгын боюнча Фучка жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орнолгон экен тыгын. Жана ушундай эле көрүнүш Тоголок молду жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги аймакта. Мунун себеби мына ушул кесилиштердеги, мына ушул жолдордогу жылуулук тармагынын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу. Маршрутуңузду алдын ала пландап алыңыз. Бара турган жагыңызга кечикпей аман эсен жетип алыңыз.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Закульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Мынау ошентип Таңкылаевтын 3-чү саатына кирип келдик достор. Автотур бекеринен айткан жокпуз. Бул биздин автотурун жардамы менен биз билим дүйнөсүнө барабыз, тил үйрөнүү дүйнөсүнө барабыз. Айтор, демөрчүбүз бар.
2: Да, всем еще раз доброе утро, добро пожаловать к нам на третий час. Да, третий час обещает быть не менее насыщенным, потому что мы для вас, как уже Аскат ранее упомянул, подготовили, ну, очень даже нужную, полезную информацию, да. Если вы мечтаете учиться за границей, выучить иностранный язык, как английский, так и китайский, да, и открыть для себя мир новых возможностей, то не упустите этот шанс. EMS Академия помогает студентам Кыргызстана поступать в университеты Европы, США и Азии, а также готовит к международным экзаменам, друзья, это IELTS, TOEFL и так далее. А также есть у них еще языковые курсы, где вы можете великолепно выучить английский язык или же выучить такой вот один из тяжелых, да, языков мира, мне кажется, это китайский язык.

0: Мы с вами играем в игру «Автотур», друзья. А вот в пятницу мы уже подводим итоги, да, и готовы, уже будем готовы поздравить наших трех победителей, потому что мы подготовили аж три сертификата на языковые курсы. Первое место — это бесплатное обучение в этой академии прекрасной. Второе место — это 50% скидка, а третье место — 30% скидка. Вот такие вот прекрасные условия. И если у вас есть... так скажем, мечта, да, которую вы хотели бы давно осуществить, выучить один из этих языков, то обязательно пишите нам «Хочу курсы» на номер 0709-118-118.
1: Биринчи күнү 4 упай менен баштадык эле. Кече 5 упай болгон. Бүгүн 3-чү күн кандай болот экен байкайбыз.
0: Акырындап мындай көбөйүп-көбөйүп келе жатат упайлар.
1: Өсүп, өнүп атабыз. Көрдүш, достор, WhatsApp номер 0709-118-118 курска барган келет деп жазыңыз. Алдыда автотур башталат.
0: Будем ждать.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска, строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионалам. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолу, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Автомонитор.
1: Азыркы учурда кайсы бир жумушу менен көчөгө чыгайын деп кайсыл жакта тыгын жок болду экен деп ойлонуп аткан болсоңуз, анда биз дал ушул тыгындар жөнүндөгү маалыматыбызды берели. А сиз болсо ушул аймактардан айланып өткөнгө же маршрутуңузду алдын ала пландаганга аракет кылыңыз. Достор, азыркы учурда Борбор калабыздын Турузбеков жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Лев Толстой көчөсүнүн менен Жаш Гвардия бульварынын кесилиш аймагында орун алган экен. А сиз кайсыл жактасыз, ал жерде жолдо жагдай кандай экен билдирип коюңуз. Бул Авторадио жана Автомонитор.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
0: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности. Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
10: Как же мне хорошо спалось!
11: Мелассон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио. 0.

0: Гороскоп.
1: Өзіңіз дұрып айқаған дайлайбы сіздер үшін жұлдыздар төлгөсінде дайырдап қойдық. Бүгінгі күнгі 10-шы июньға қаратам.
2: Қой жұлдызы бұл күнді үй-бүліңізбенен шар сыртында өткөріңіз.
1: Бұқашар жұлдызы бүгін дебілгі өтірі сізден күтіледі.
2: Егіздер болса, бүгін өзіңізді екі башқа ойдың ортасында қалғандай сезішіңіз мүмкін.
1: Бүгіндер бүгін таныштарыңыздың барын таңғалдырасыз, анткені стиліңізді өзгертесіз.
2: Оо, арыстандар, ақырқы күндері қабыл алған шешіміңізді қайра қарап шығып, өзгертуге тура келеді.
1: Бигештер бүгін жаман адаттардан арылуға әрекет қылу үшін ең ылайықты күн емес дейді.
2: Таразалар, бүгін дене тәрбие және физикалық көнігулер сіз үшін өзгөчө пайдалуу болот.
1: Чаяндар өткөн окуялардан сабак алып, туура жыйынтыкты чыгарууга аракет кылыңыз бүгүн.
2: Жаачылар, бүгүн айланадагылар сизге өз алдынча ой жүгүртө албаган кичинекей баладай мамиле кылышы мүмкүн.
1: Текечер жылдызы, бүгүн айланаңыздагылар менен сүйлөшүүдө үнүңүздү жана баарлашуу стилиңизди өзгөрткөнүңүз туура болот.
2: Супер элер, бүгүн канчалык көзгө көп көрүнбөй, тынч жүрсөңүз күнүңүз ошончолук жайлуу өтөт.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн талаптарыңыз өтө эле жогору экенин түшүнөсүз.
0: Гороскоп.
2: Алеми достор, билим багытындагы сизге жардамчы боло турган дагы бир сонун маалымат берели дагы, анан таңкы лайфты жыйынтыктайлы.
1: Эң туура. Өзүңүздөр байкагандай эле биз ушул жума сиздерди болсо EMS академиясына сонундай окуу билим алыңыз деп баарыңыздарды жибергенге аракет кылабыз. Но, к сожалению, всех мы отправить туда не сможем, а хотя бы трех наших победителей отправим, да? Вы при помощи EMS Академии можете обучиться за границей, друзья. Также можете выучить языки, китайский язык, английский язык. В общем и в целом, очень даже, ну, полезно, познавательно, как и для взрослых, так и для молодежи, да? Вы учитесь в современном университете Китая, свободно говорите на английском языке и открываете для себя новые возможности. Вот такие вот возможности предоставляет EMS Академия. Это международная образовательная компания с офисами в Европе и в Китае, друзьям, которая помогает студентам поступать в зарубежные учебные заведения.
2: Барган сайын, күн сайын финалга жакындап баратабыз. Буюрса, бул жуманын жеңүүчүсү ким болот экен? Жума күнү билебиз го.
1: Жеңүүчүлөрү десе.
2: Жеңүүчүлөрү бир нече белегибиз бар деп айткандай, э? Мына ушундай күндө эртең менен маанайдаэле көтөрүп тим болбостон пайдалуу керектүү белектер менен сизди кубандырган таңкы лайф бүгүн 10-шы июндун эсебинен жыйынтыктайлы.
1: Эң туура. Так что, друзья, слушаем наш эфир внимательно, сохраняем наш WhatsApp номер 0709-118-118. И также, ну, стараемся, да, набрать как можно больше баллов, потому что чем больше баллов вы набираете, тем ближе вы становитесь к победе. А если вы спрашиваете, какие же подарочки мы подготовили, я с удовольствием вам расскажу. Подготовили 3 сертификата. Первое место – это бесплатное обучение одного из любимых ваших языков, да, это, возможно, английский или китайский. Второе – это 50% скидка. А третье место – это 30% скидка.
2: Мына ушундай керектүү маалыматтар менен бүгүнкү күндүн эсебинен жыйынтыктай берели.
1: Я всем хочу пожелать хорошей среды. Не забываем, что среда – это маленькая пятница. Это значит, что после работы вы немного больше себе можете позволить, да, немного больше отдохнуть, немного больше потусить, да, можно сказать. В общем и в целом, чтобы ваше настроение было всегда на высшем уровне. Мы с вами прощаемся буквально до завтра. Завтра 3 часа. Также весело, продуктивно вместе с вами мы проведем.
2: Кайрадан угушканча бар болуңуздар.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионалам. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолу, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-Арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Исык-Кульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
7: Мама, это Эль-Азык?
6: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
6: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
12: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионалам. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолу, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Исык-Кульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионала. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолу, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк
3: Групп». Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfarm неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Исык-Кульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Как доставить груз на строительную площадку?
12: Тебе поможет Чагылган.
11: Отгрузить урожай?
12: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Кыргызстане предлагают перенести дни выборов президента и депутатов Жогорку Кеңеши с воскресенья на среду. Проект закона вынесен на общественное обсуждение. Этот день планируют сделать оплачиваемым выходным для всех граждан. Законопроект разработан из-за критического снижения явки избирателей на выходных, когда люди предпочитают отдыхать. Согласно документу, работодатели будут обязаны оплатить этот день как рабочий, но только при условии, что сотрудник пришел на выборы и проголосовал. Инициатива призвана повысить гражданскую активность, перенять успешную мировую практику и сохранить гражданам их законные выходные. Кабмин планирует продлить конкурс на создание нового гимна Кыргызстана до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил замминистра культуры Союзбек Надырбеков. По его словам, 14 мая на заседании комиссии было принято решение изменить формат. Вместо открытого конкурса предложено дать государственный заказ авторам и творческим союзам. Надырбеков пояснил, что открытый отбор не дал нужного результата, поэтому проект решили реализовать через прямой заказ профессионалам. Идею изменить гимн озвучили в 2024 году, после чего объявили конкурс. Из сотен заявок ни одна не подошла по требованию госсимволу. Повторный тур тоже не удался. Депутаты отклонили все варианты. Пассажирский поезд Бишкек-Балыкчи 13 и 14 июня будет курсировать по сокращенному маршруту. По данным госпредприятия Кыргызтемиржолу, в эти два дня состав будет следовать только до станции Балыкчи, не доезжая до остановочного пункта на пляже. Обратный рейс в столицу также будет осуществляться со станции. Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
9: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrochet Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrochet. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов. В Исык-Кульской области также дожди, днем плюс 20. В Нарыне сегодня днем плюс 22 градуса тепла. В столице сегодня осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульской, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринской и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Опром.кг».
4: Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Опром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это «Fast Step». Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
10: Деятельность лицензирована.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио.
14: 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка-ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульская, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринская и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
3: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
4: Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistics.
6: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
2: лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
3: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка ГС-5, которая соединяет Бишкек с северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульской, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринской и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка-ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульская, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринская и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте, актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка-ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульская, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринская и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR
0: Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс», соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
11: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульская, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринской и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Алучур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әрбір квадрат метрге 100 доллар арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне тешілі. Ыңғайлы бада батер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме. В Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
4: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждый

0: Асман. Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «На-на», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка ГС-5, которая соединяет Бишкек с северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульской, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринской и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
4: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
5: Деятельность лицензирована.
6: Так, что у нас здесь?
7: Аккуратно, можно обжечься.
6: Ой, это горячая акция от Апром.кг.
7: Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты.
6: Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости. В зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоу. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоу.кг.
9: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
2: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило – президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка-ГС-5, которая соединяет Бишкек с Северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульская, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринская и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бөлнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бөлнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели». Строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
10: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг. Деятельность лицензирована.
2: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
3: Видите,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской республики.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Деятельность лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
1: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
2: Деятельность лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской республики.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
3: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic. Деятельность
7: лицензирована. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
8: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
11: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.